сочиняю. Если я чьи-то любит, не услышала, как бы я. Может, все в кухне.